0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица

0: столица. Рухаемся разом.
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думал, прям так и назовут. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она же вообще не про кота.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Вернуться земли Минской в области усе возворот у наступным годе потрабуя Александр Лукашенко. Об гэтым кіраўнік державы заявил подчас рабочей поездки у Вилейский район. Особное доручение президента датычится полночи центрального региона, где необходимо максимально навести парадок на полях.
2: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал.
3: Товарищ президент, пролетал здесь лично. Вы абсолютно правильно нас критикуете. Инвазивные растения – это борщевик сосновского, это золотарник канадский. Больше 6 тысяч гектар мы в этом году планируем вовлечь, избавившись от него. Но проблема гораздо больше. Она есть, и мы ее решим обязательно.
2: Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. На Вилейский район и здесь, на север, надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
1: Десантники Беларуси и Китая проведут совместное учение «Имкливый Орол-2026». Как поведомили в Министерстве обороны, маневры отбудутся с 11 по 24 июня в провинции Хубэй. На их отпрацуют деяния по борьбе с террористами, удосконалить навыки ведения разведки, захопу и утриманию позиций, зачистки территории и организации обороны. Учения накированы на повышение боеготовности подразделений и поглубление практичного взаимодействия помеж озброенными силами двух краин. Спаборніцтвы па мотаспорте суперэндура пройдуць у Магілёве сёння. Гарадскія старты, прысвечаны 85-годзю гераічнай абароны гораду, у такім фармаце пройдуць упершыню. Каля 130 спартсменаў ад 16 до 50 гадоў чакае паласа перашкод з бярвення, шын, камней і спецыяльных канструкцый. Месца падзеі – паркоўка каля гандлёвага цэнтра «Парк Сіці». Пачатак у 10:00. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Пероважно без опадков. Температура по ветру до 25 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чакается. У Витебской Гроди плюс 20-22. У Бресте-Могилеве плюс 22-24. У Гомеле плюс 23-25. У столицы до 22 тепла без опадков.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Патрабаванне да развіццё гандлю ў глыбінцы агучыў прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Вілейку. Аляксандр Лукашэнка даручыў тэрмінова павысіць эфектыўнасць спажывецкай кааперацыі на вёсцы. Першы пункт – даступнасць базавых тавараў па справядлівым кошце. Наступнае патрабаванне тычыцца паляпшэння работы аўталавак.
2: Дзеревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот посильник клавиш докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочих. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески, поэтому в этом направлении будем двигаться. Но и председатель райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку.
1: Свята збор летняга ўраджаю дзень агурка з касцюміраваным парадам і мотафестывалем пройдзе ў шкло Вісёння. У праграме агурковы парад, гастранамічны фестываль з дэгустацыяй, горад майстроў, гандлёвыя шэрагі, фотазоны і дзіцячая пляцоўка. Адбудзецца сямейнае спартыўнае свята, канцэрт і дэфіле школьнай формы. У 16:30 адкрыецца выстава мототэхнікі і пройдуць паказальныя выступленні па мотаспорце. Завершыцца дзень дыскатэкай. Штраф до 20 базовых величинь погрожает водителям, что порушат правила при пересечении так званого вафельного скрыжования. Обновленная разметка у Минску складывается с желтых линий, которые утворяют ромбы и позначают межи скрыжования. На ее нельзя выезжать, когда утворился затор, что примусит спыниться и затриматься внутрь межу пересечения. А это, в свою чергу, может створить перешкоду для руху у поперечном напрямку. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22. У Брэсце-Магілёве плюс 22-24. У Гомелі плюс 23-25. У сталіцы да 22 цяпла без ападкаў.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелиевская. Терминово повысить эффективность поживецкой кооперации на вёсцы, доручил президент подчас нараду вілейцы. Галоўнай тэмай сустрэчы стала поўнае забеспячэнне вяскоўцаў якаснымі таварамі і паслугамі. Александр Лукашенко падкрэсліў, што ў гэтым пытанні павінна выконвацца формула справядлівасці.
2: Мы когда-то в рынок рынулись, за два года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. Ах, я в район говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. Со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано. И я это буду контролировать жестко и спрашивать. Но еще раз подчеркиваю, нет той цели, чтобы задушить торговлю. Нет. Будем присматривать за ценами. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно, но и вы не в убытках работали. В противном случае завтра развалится компания торговая, нам надо будет думать о новом содружестве или еще кому-то всучить его. Нам это не надо. Будем вас поддерживать, будем все делать, но и требовать будем.
1: Рыці сёння правядуць раённы фестываль народнай творчасці са спадчыны продкаў у будучыню. Урачыстае адкрыццё ў 16 гадзін у гарадскім парку. Творчыя калектывы ўзновяць на сцэне старажытны абрад пачатку жніва за жынкі. У праграме таксама выстава «Кірмаш майстроў народнай творчасці», адкрытыя урокі па ткацтве, вышыўцы, саломаплятінні і вырабе паясоў, дэгустацыі спаборніцтвы. У музеі Дом Ваньковіча культуры і мастацтва першай паловы 19-го стагоддзя сёння падчас інтэрактыўнай музейна-камунікатыўнай праграмы пакажуць рэдкія веры са слановай косці 19-го стагоддзя, раскажуць гісторыю аксесуара, паўдзельнічаць у сцэнках і асвоіць жэсты пры дапамозе веера змогуць як дарослыя, так і дзеці. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22. У Брэсце-Магілёве плюс 22-24. У Гомелі плюс 23-25. У сталіцы да 22 цяпла без ападкаў.

0: крутая коллекция на радио «Столица».
1: With you, living in silence.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Витебской Гродни плюс 20-22. У Бресте-Могилеве плюс 22-24. У Гомеле плюс 23-25. У столицы до 22 тепла без опадков.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Максимально стерці адрозненні паміж горадам і вёскай, такую задачу ставіць перад вертыкалю ўлады Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ў Беларусі рэалізуюцца дзве праграмы: развіцця гандлю, грамадскага харчавання і пабудовага абслугоўвання насельніцтва да 2030 года, а таксама развіцця спажывецкай кааперацыі на гэты і наступны гады.
2: Цэлі і задачы у нас определены, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практика оставляет желать лучшего. Первое. Доступность базовых товаров и услуг, качественных и по справедливой цене. В Минске областных центрах магазинов, торговых центров полно, и конкуренция там высокая. А вот сельчане совсем не избалованы. В связи с этим в прошлом году был издан указ, направленный на повышение социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также на улучшение качества торгового обслуживания. Проще говоря, хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице, возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки. В качестве эксперимента по предложению местных органов власти были определены 9 районов. 6 Витебской, 2 Могилевской, 1 в Минской областях. Тот самый Белецкий район. Мне докладывают, 3 тяжеловеса приступили к работе. Определены маршруты движения, приобретены автолавки, согласованы ассортиментные перечни товаров. Даже начали устанавливать не стационарные торговые павильоны. По мнению правительства, эксперимент успешен. Как сейчас модно в социальных сетях, жители высказывают аналогичное мнение. Но у меня есть вопрос, почему, несмотря на утвержденные документы, имеющиеся положительный опыт, фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей, а остальные, что увязли в эксперименте? Правительством внесен проект указа «Свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения», а также преференции для субъектов хозяйства, желающих оказывать услуги в сельской местности. В данный проект также включена норма о масштабировании на уровень республики, проводимого в отдельных районах эксперимента.
1: У Беларусі намалацілі больш за 6 мільёнаў тонн збожжа. Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, на сёння ўбрана 69% плошчаў збожжавых і зернебабовых культур з улікам рапсу без кукурузы. У агульным каравае лідзіруе Міншчына – 1 512 000 тонн. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу. Сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вуліцах Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Цімеразева, Ташкенскай, Прытыцкага і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы. У Магілёве праспектах 17 верасня і Дзімітрава, а таксама вуліцы Крупскай. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Віцебску Гродні плюс 20-22, у Брэсце Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25. У сталіцы да 22 цяпла без ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Усе полі Мінскай вобласці павінны быць вернуты ўсеваварот у наступным годзе. Такую задачу паставіў Александр Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на беларускія прадукты попыт будзе заўсёды, а харчаванне ў свеце толькі даражэе.
2: 10 мільярдаў долараў мы зарабатываем на прадовольстве за прошлый год. Больше 10 мільярдаў. На нефці столько людзей не получаюць. И будет дорожать, особенно высохла же Европа. Извините, мне жрать нечего. Какие бы санкции не вводили, к нам приедут. Ну, ввели санкции, ну и что? Мы все свое, что у нас есть, продаем. Ну да, немножко дороже это нам обходится. Ну, выдержим. А потихоньку к нам. Я почему границы открываю с европейцами? Ну, не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся. Это не чужие нам люди, это наши соседи от Бога. Почему? Они к нам приезжают, все, что им надо, покупают и сами возят. Не надо туда везти, продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для чего? Для того, чтобы жить, для того, чтобы была валюта. Вот и все. Прошу белорусов, ну вы возьмите усадьбу, там освобождаются где-то в деревнях, в деревеньках, особенно горожанам. Ну для Вилейки это не важно, наверное, а вот областным центром и городу Минска. Ну возьмите этот участочек, 40 соток же приусадебный участок. Для чего? Чтобы вы детей, внуков могли туда привезти, чтобы они босиком по траве походили.
1: У Белынінскім раёне загінуў матацыкліст. У вёсцы Ермаловічы 60-гадовы вадзіцель КамАЗ з паўпрычэпам пры павароце налева не даў перавагу матацыклу, што ехаў у сустрэчным напрамку. Праваахоўнікі заклікаюць да асцярожнасці, а дзяржаўтаінспекцыя ўзмацніла кантроль на дарогах краіны ў выхадныя. Свята збор летняга ўраджаю, дзень агурка з касцюміраваным парадам і мотафестывалем праходзіць у Шклове. У праграме агурковы парад, гастранамічны фестываль з дэгустацыяй, горад майстроў, гандлёвыя шэрагі, фотазоны, дзіцячая пляцоўка. Адбудзецца сямейнае спартыўнае свята, канцэрт і дэфіле школьнай формы. У 16:30 адкрыецца выстава мотатэхнікі. Зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Ночу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ночу ад 7 до 13, днём до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Магілёве Гродні плюс 22-24, у Гомелі Брэсце плюс 23-25, у Мінску ночу плюс 9-11, заўтра днём плюс 22-24, без ападкаў.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месте сегодня калифорнийцы Atreus. Композиция Wait My Love, I'll Be Home Soon. Коллектив трохи стратил минулые позиции, але их глубокая праца протягивая знаходить мощный отгук у сердца наших слухачов. У этом сингле музыканты сделали ставку на складанную працу трех гитар и вельми эмоциональный припев. Менавито такое сполучение драматизму и сучасного альтернативного гуку робить трек особливо запоминальным.
0: Номер 9.

0: Enemy Inside займает 8-й радок с песней R.I.P. Немецкие металлисты трохи спустились вниз, але протягивают утримливать шильный и драйвовый ритм у нашем эфире. Головным упрыгажением гурта застается чаровный и одночасово могутный вокал Настасьи, який идеально сполучается с тяжкими агрессивными рифами. Ее выдатный диапазон надает композиции неповторную темную эстетику.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10.
1: Першую пятерку открывает гурт «Луна» с композицией «В этой тишине». Коллектив соступает одну позицию, але протягивает упевненно триматься у ТОП-5. Пронизливый глубокий вокал Лусины Геворкян и бескомпромиссная лирика створают уникальную атмосферу, якую наши слухачи активно подтримливают. Это одна из самых щирых и щильных прац у репертуары гурта за опошние годы.
0: Номер 5.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Столица ТОП-10.
1: На четвертом месте Evanescence со своим масштабным треком Sanctuary. Американцы робят рывок вверх и вертаются ближе до лидера. Чаровный лиричный голос Эмили у сполучении с могутными оркестровками и тяжким гитарным рифом робит этот сингл одной из самых ярких жамчужин нашего чарта. Вокалистка уже несколько десятилетий застается головной иконой готичного рока и альтернативы.
0: Номер 4.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Практычную реализацию доручений керовника державы по активизации гандлёва-экономичного взаимодействия с краинами африканского континента обмерковали у Совете Республики. На нараде с уделом министра промысловости Андрея Кузнецова и керовников предприемства нашей краины разглядены перспективы развития вытворчей кооперации, проекты по створению сборочных предприемств у белорусской техники, поширение экспорту харчования, оптимизацию логистичных и финансово-разликовых схем. Ганна Максимова выиграла Кубок Азии по триатлоне, что прошел в Казахстане на олимпийской дистанции. 1,5 километра плавания, 40 километров велосипед, 10 километров бег. Белоруска финишировала за 2 годины 5 хвилин 17 секунд. Усяго стартовала каля 300 спортсменов с 20 краин. Для гарантования безопасности удельников дорожного руху в выходные узмоцнены контроль на магистралях нашей краины. Комментарии представники Головного управления Держинспекции Беларуси Ганны Бонадык.
2: Сотрудники ДПС пресекают и принципиально оценивают действия водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием мотопатрулей, беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Для оказания помощи местным подразделениям в регионы направлены экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». Усилен контроль в местах массового отдыха граждан, вблизи объектов развлечений, работающих в ночное время. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений правил мотоциклистами. Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, уделите особое внимание безопасной перевозке детей. Родителям важно контролировать подростков, исключить любую возможность их беспрепятственного доступа к ключам от мотоциклов и автомобилей. Помните, порядок на дорогах начинается с личной ответственности. Будьте внимательны и уважительны к окружающим. Берегите себя.
1: Зараз у Минску 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется переменная в облачность без опадков. Ночью и ранницей в особных районах слабый туман. Температура по ветру в ночи плюс 7-13, днем до 25 градусов тепла. В областных центрах завтра в день. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродне плюс 22-24, у Гомеле Бресте плюс 23-25. У Минску ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24, без опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Терминово повысить эффективность поживецкой кооперации на вёсцы доручил ураду президент. Галоўнае забеспечыць вяскоўцаў якаснымі таварамі і паслугамі. Александр Лукашенко падкрэсліў, што ў гэтым пытанні павінна выконвацца формула справядлівасці.
2: Мы когда-то в рынок рынулись, за два года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. Я в район говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. Со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано. И я это буду контролировать жестко и спрашивать. Но еще раз подчеркиваю, нет той цели, чтобы задушить торговлю. Нет. Будем присматривать за ценами. Должна быть формула справедливости. Это значит, чтобы население было довольно, но и вы не в убыток работали. В противном случае завтра развалится компания торговая. Нам надо будет думать о новом содружестве или еще кому-то всучить его. Нам это не надо. Будем вас поддерживать, будем все делать, но и требовать будем.
1: Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацніла кантроль на дарогах. Праваахоўнікі прынцыпова ацэньваюць дзеянні вадзіцеляў і пешаходаў, спыняюць парушэнні. Маштабная адпрацоўка аварыйна-небяспечных участкаў у населеных пунктах праходзіць з выкарыстаннем беспілотнікаў і рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. У рэгіёны накіраваны экіпажы спецпадраздзялення дарожна-патрульнай службы «Страла». У 22 районах краіны забаронена наведванне лясоў, яшчэ ў 27 уведзены абмежаванне, у адпаведнасці з якімі нельга ўязджаць у лес на машыне, разводзіць вогнішча і праводзіць масавыя мерапрыемствы. Падрабязная інфармацыя на сайце Мінлясгаса. Зараз 20 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется переменная облачность без опадков. Ночью ранится в особных районах слабый туман. Температура по ветра ночью плюс 7-13, днем до 25 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакается. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродне плюс 22-24, у Гомеле-Бресте плюс 23-25, у Минску ночью плюс 9-11, завтра днем до 24 градусов тепла без опадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Столица. На той же момент, улічуючи зміну орієнтіру, «Still Not Black Now» став калі не другой часткой дилогии, то больш логічним протягом «Ідола». До того ж, улічуючи, что записывать альбом «Блэкі» пришлося шмат у чим самостойно, Дзён канчаткова усвядомив, что гурт «Васп» — это ён сам, и что дозволило ему больш не думать про какие-нибудь обмежаванні, иметь махчимость складать и записывать все, что хочется. «Стыл» подумал, «Стыл» зрабіў. Принес у студию апроч ритм-гитары и акустики еще и синтезатор, и электроситар, и навод такий нелюбимый им бас. Вядома, на альбоме «Ведьми» не хапая Джонни Рода. Может быть, там можно было бы и про тур подумать, правда, организовывать его никто не збирался. Ударник Фрэнки Банали, верогодно, и был бы готовый до концерта, але вось соло-гитарист Боб Кулик на урате уписался у сценичную выяву гурта. Добрый музыкант, але на роли шоумена, бывший невысоким и лысым, как глобус, ён не подыходил. Его брату Брусу, тады занятому у Кіс, с гэтым пашанцевало у разы больше.

Рок-альбом на радио «Столица». Я кино Crimson Idol, Lawless, показывая тут больше свой лірычный, особистый, на вот романтичный бок, на гэты раз не выкрыстовывающий ніяких выдуманных персонажей, тому и Still Not Black Enough оказался самым легким, мягким и меланхоличным твором вас. Депрессивная вокладка и довольно тихая, крыху фальшивое гучание инструмента еще больше спрыяет тому, что альбом мае вельми интровертный и спокойный настрой. Вас на вогул на большинстве альбомов утискали ритм-гитару на задний план, забеспечивающий моц гучание гучной ритм-секции и вокалом Блэки. Наступные пластинки, як и те, что выпустил Блэки в другой половине десятигодия, вернувшие Криса Холмса, так и те, что рушили вслед потым, я могу оценить просто як добрые ці нормальные. Середние альбомы великая гурта, лидер и засновальник якого не сдался у тяжкую годину, тым захававши культовый статус своего створения до наших дён. На этом развитуюся до наступного раза и пойду слухать шарговый рок-альбом, каб с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 9 жнивня в Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Ночью и раницей у особенных районах слабый туман. Температура по ветру уначе плюс 7-13, днем у неделю до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродня плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25, у Минску ночью плюс 9-11, днем 9 жнивня до 24 градусов тепла без опадков. Ратавальники нагадывают об необходимости отпочивать только на обсталяванных пляжах и не покидать детей без нагляду. Особливую увагу необходимо надать подлеткам, нагадать правила безопасных поводин на воде, не заплывать за буйки, отмовиться от небезопасных гульнев, не выкористовывать саморобные плыусродки. 9 жнивня по народным календары Пантелеймон лекар альбо качаны. У гэты день збирали гаючие травы, а еще пекли пироги и частовали ими. Наши продки верили, где конец веселки опускается до воды, там дождю чакай. Качки почали плескаться, ти кричать, иди непогать. Рыба в юн почала добра клявать, будет дождь. Гэты день лишился добрым для подорожжаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: With you living in silence.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 9 жнивня у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Ночью и раницей у особых районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 7-13, днем у неделю до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродня плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25, у Минску ночью плюс 9-11, днем 9 жнивня до 24 градусов тепла без опадков.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

По данных Белгидромета, 9 жнивня у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Ночью и раницей у особенных районах слабый туман. Температура по ветру у ночи плюс 7-13, днем у неделю до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродня плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Мінску ночью плюс 9-11, днем 9 жнівня до 24 градусов тепла без опадков.

0: Столица ТОП-10.
1: Enemy Inside займает 8-й радок с песней R.I.P. Немецкие металлисты трохи спустились вниз, але протягивают утримливать шильный и драйвовый ритм у нашем эфире. Головным упрыгажением гурта застается чаровный и одночасово могутный вокал Настасьи, який идеально сполучается с тяжкими агрессивными рифами. Ее выдатный диапазон надает композиции неповторную темную эстетику.
2: Номер 8.

0: Сталіца ТОП-10.
1: Першую пятерку открывает гурт «Луна» с композицией «В этой тишине». Коллектив соступает одну позицию, але протягивает упевненно триматься у ТОП-5. Пронизливый глубокий вокал Лусины Геворкян и бескомпромиссная лирика створают уникальную атмосферу, якую наши слухачи активно подтримливают. Это одна из самых щирых и щильных прац у репертуары гурта за опошние годы.
0: Номер 5.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Столица ТОП-10.
1: На четвертом месте Evanescence со своим масштабным треком Sanctuary. Американцы робят рывок вверх и вертаются ближе до лидера. Чаровный лиричный голос Эмили у сполучении с могутными оркестровками и тяжким гитарным рифом робит этот сингл одной из самых ярких жамчужин нашего чарта. Вокалистка уже несколько десятилетий застается головной иконой готичного рока и альтернативы.
0: Номер 4.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Радио столица. Музыка твоей души.

0: Реклама на радио столицы.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 9 жнівня у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Ночью и раницей у особых районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 7-13, днем у неделю до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродня плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Минску ночью плюс 9-11, днем 9 жнівня до 24 градусов тепла без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое. «Столица».